4 часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: лето на душевном радио.
1: Белым огоньком мерцают очи, дрогнули ладони и слова.

0: еще раз!
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

mundo se ve que muere. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. В Беларусь с рабочим визитом прибыл вице-премьер Узбекистана. Страны планируют значительно увеличить товарооборот и укрепить взаимовыгодное партнерство по целому ряду направлений. Также накануне в Минске прошли белорусско-узбекские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также определили направления для дальнейшего развития контактов. Начала работу электронная очередь для подачи документов в приемные комиссии учреждений высшего образования. Абитуриенты через личный кабинет участника ЦТ и ЦЭ на сайте Республиканского института контроля знаний могут забронировать дату и время подачи документов в ВУЗ. Эта возможность будет доступна для ребят, которые прошли ЦЭ и ЦТ в 2025 и 2026. Пошаговая инструкция для абитуриентов размещена на сайте Министерства образования и РИКС. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингоррисполкома проведет мини-ярмарку вакансий сегодня. Будет предложено около 200 рабочих мест. Соискатели смогут ознакомиться с условиями труда, а также задать интересующие вопросы, получить консультацию, пройти предварительное собеседование. Мини-ярмарка вакансий пройдет с 10 утра до полудня по адресу улица Берестенская, 20. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и документ об образовании. 116 малышей родились в День независимости страны. В Беларуси под эгидой акции «Беларусь с любовью к детям» поздравили мам, родивших 3 июля. В первую минуту открыл праздничные сутки во всей стране крепыш из 6-й городской клинической больницы Минска. А всего в столице родились 37 маленьких минчан. По количеству новорожденных город стал лидером. Украшением праздничных суток стало рождение королевской двойни во втором столичном роддоме. На свет появились мальчик и девочка. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских 3,72.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня до 19 тепла и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо Шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.

0: маме. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Острым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И чё это? Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
1: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
1: Йоу-шоу! Готов к любому повороту! Утро будет!
2: Да, абсолютно верно! Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать во вторник! Помните, был такой фильм, по-моему, «Дом» назывался. Очень классный, диснеевский такой, с очень большим смыслом. Там внаружу выйти собирался инопланетянин. Так вот, мы с вами уже, считайте, что внаружи этой рабочей недели. Нормально идем, ведь каждый шаг — это отпечаток нас с вами в этой вселенной. Она же нас с вами запоминает. Вот так вот брутально. Вот так вот прям поднявшись с колен, если хотите, после понедельника. Хочется начать сегодняшнее утро. Всем привет, всем здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Санкович. Вы правильно слушаете. Вы правильно настраиваться. Такие ниточки из сердец вытаскивать и подсоединять к волне самого душевного радио. Мы никогда не расстроим. Мы всегда настроим, точнее, только на лучшее. И это не только дело в воспоминаниях музыкальных, а сколько в черпать силу там, где всегда было солнце, да? Вот именно, ну, о, какое сегодня прям, о, бери меня мармеладом на черный ржаной хлеб, намазывай. Ну, а так дальше у нас все по плану, все как положено. Я вас приветствую и на FM-волнах, я вас приветствую в интернет-вещании, конечно. Я приветствую вас в наших лайв-трансляциях, это и через наш официальный сайт душевнорадио.бай и через наш официальный телеграм, душевный радиочат мы называемся. Вот там вот видеочат, это тоже трансляция из студии. Всем привет! Как у меня цвет лица? Рассказывайте! А то меня вчера еще троллили, говорит, ты рома выпил. Это было в ТикТоке. Да, в ТикТоке я тоже на своем аккаунте в стриме, так что приходите, смотрите, как это все происходит непосредственно за пределами эфира. Там успеваю общаться и там, и там, и там. Ну, а далее все как положено. У нас скоро гороскоп. Рассказывайте о себе, знакомьтесь с нами. Может быть, я приоткрою свои жилетки. Слышите, как это я по жилетке стучу? В эту жилетку можно поплакаться и спросить совета, поделиться своим вселенским опытом. Это вот все тоже допустимо. На том и, опять же, повторюсь, и душевное радио во всех своих проявлениях. Ну, а там дальше радиотерапия. Уже можете спрашивать свои вопросы у карт Таро. Я все буду в силе, там, да, дипломированный шторолог, ни много ни мало. Поэтому с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Их также можно присылать. Также и в ТикТок можно присылать, и в Телеграм к нам. Опять же, душевный радиочат. В общем, дел очень много. Тормозить не будем. Будем жрать на музыкальный газ. Вы же с нами.
3: Бодриссимо шоу. Бодриссимо шоу. Бодриссимо шоу. Утро будет.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Классика хитов.

0: Позитив.
1: Да, звезды пойти — это наш фирменный гороскоп, который подскажет, что, где, куда, зачем, надо, не надо. Ну давайте, там Артем Гусаров очень ждет привета с волны душевного радио, пишет мне через ТикТок. Артем Гусаров, ну у вас очень клевая фамилия, мне кажется, вы всегда с такой фамилией должны ходить на груди, у вас должно быть написано, особенно там в барах где-нибудь в субботу, потому что ну, Гусаров, это же понимаете, девочки такие, о, Гусар, ну вот так. Поэтому, Артем, привет вам огромный. Так, все знаки зодиака, будьте внимательны, от Овна до Рыб, все в одном выпуске. Повторять бы не хотелось бы. Итак, поехали. 7 июля у нас Овны. Ух, какое-то событие сегодня может выбить Овнов из колеи. Ага, не дождетесь. Повлиять на их отношения к происходящему. Эмоциональное высказывание или необдуманное действие добавить неприятности. Ага. Поэтому звезды рекомендуют Овнам сегодня в особенности держать себя в руках. Ух ты, ну опасный такой день. Знаете, это так, чтобы вот в мину, которую коровка бросила по дороге, на луг не наступить. Ну, вот так вот, да, сегодня такой денек. Тельцы, 7 июля, займитесь уборкой. Пока не урожая, пока видно дома. Разложите вещи по местам, также полезно провести самоанализ. Но это тоже уборка. Отказаться от идеи или планов, которые себя изжили или стали какими-то неактуальными. У тельцов сегодня перезагрузка. Ну, держитесь, удачи. На всякий случай, чтобы там не провались от счастья, себя руками обхватить, говорят, помогает. Близнецы, 7 июля. Вашим друзьям или родным нужна поддержка в каком-то сложном вопросе. Близнецам 7 июля не стоит проявлять чрезмерную активность. Некоторые неприятности решатся без вашего участия. Вот это завидно. А вот это здорово. И вот у кого складывается по японской философии, да, если долго сидеть на берегу реки, мимо тебя обязательно проплывет труп твоего врага, это вот, ну, только зависть может вызвать такое вот. Раки, 7 июля. Несмотря на то, что уровень энергии достаточно высок, ракам не нужно браться за несколько дел сразу. Не потянете. Там, знаете, почему раки не потянете? Потому что где-то лебедь и щука, да, в другую сторону тянут. Поэтому не потяните сегодня несколько дел. Выберите что-то важное и сосредоточьтесь вообще целиком полностью на этом вопросе. Лев, я не знаю, если вы тут. Проведите активный день. Закончите то, что вы постоянно откладывали в долгий ящик. А вот это самое противное. Надо бы решить проблемку, да? А мы что-то, ай, само рассосется. А оно все нарастает, нарастает, и потом в любимые плавки, да, не залазишь. Поэтому, да, вот сегодня у львов надо все рубить, все разрубать, все узлы. Звезды советуют львам сосредоточиться на вопросах, которые принесут финансовую выгоду или помогут им продвинуться в профессиональной сфере. Я не очень понимаю, зачем сосредотачиваться на каких-то других вопросах, не финансовых и не карьерных. Все остальное это для приятностей. Дева, 7 июля, день с повышенным эмоциональным фоном. Дела, требующие повышенной внимательности или концентрации, лучше отложить. Львам подложить, да? Девы. Чаще разговаривайте и обменивайтесь мнениями с окружающими. Так станет легче, больше и какое-то рациональное зернышко найдете. У весов 7 июля. Что? О, удачный день, когда вы можете получить вообще больше, чем вы рассчитывали. Отдайте приоритет делам, которые связаны с материальным благополучием или какой-то другой выгодой. А какая бывает другая выгода, кроме материальности? Вот тогда же на ум ничего не приходит, да? Скорпионы, 7 июля. Выдохнул, 7 июля сегодня. Я иногда, благодаря вам, среди таких хороших людей, я в счастье теряю вообще ощущение любого времени. Итак, скорпионы, сегодня в надежде успеть как можно больше, скорпионы могут совершить какую-то крупную обшибку или попасть в какое-то сложное положение. Умерьте свою активность, продумайте шаги, не спешите с решениями. Хорошо, если у вас есть четкий план на этот день, он вам обязательно пригодится. Стрельцы, 7 июля, есть шанс, что сегодня вы поменяете свое отношение к какому-то событию, по-другому посмотрите на происходящее. Звезды говорят, они прям стучатся стрельцам в печень. Получат известие и, возможно, разочаруются в ком-то из своего близкого окружения. Козероги. Сегодня некоторые ваши желания, 7 июля, козерожки могут осуществиться почти без вашего участия. Я прям представляю козерогов, которые вот это вот осуществляемое желание, знаете, втягивают в темную комнату, они так за проем держатся. «Я не хочу! Отпусти меня!» — кричат козероги. А нет, желание тянут, говорит, «Ща мы тебе тут устроим!» Ну, в хорошем смысле этого слова. В первой половине дня, козероги, больше отдыхайте, занимайтесь легкой, приятной работой. Нормально. Да? Уже везет же, блин, некоторым. В библиотеке вот ходят. 7 июля Водолей. Сиюминутные капризы или желания могут проделать значительную дыру в вашем бюджете. Ох, как опасно сегодня. Поэтому звезды рекомендуют Водолеям сдерживать эмоции, не совершать никаких крупных трат, даже если вам напротив строят вот эти вот глазки, да, как у котика из Шрека. Противостоять этому всему. Иначе потом эти дыры не сошьете ничем. Рыбки. Чтобы повысить уверенность в своих силах, 7 июля рыбам нужно составить план на день, обдумать все детали. Не беритесь за незнакомое задание, пользуйтесь проверенными методами общения, лучше ограничьте и провести больше времени в уединении. Выговорил. В уединении. Вот. Где-то на краю аквариума, да? Слушайте, ну, достаточно неплохой гороскоп. Есть опасные моменты, но вы же о них предупреждены. А предупрежден, значит, вооружен. Всем удачи!

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10.

0: я теперь не в одиночестве. А у меня аж вот пришло такое, знаете, черная стрекоза любви. Дарья Утюжникова объявилась со мной вместе. Здорово, Дашенька,
1: я
0: рад тебя видеть. Несмотря на то, что пионер вожатая вся вокруг помятая. Есть такой момент, ну, человек отдыхает после сессии. Это видно, что поскольку, да-да-да, по 14-15 часов, да, спишь там?
1: Нет.
0: Нет, а что-то?
1: Ну, я ж кто будет Animal Planet? А можно говорить? Нет, нет.
0: Не, ну, ух кто? Ты! Ты вместо ТикТока Animal Planet смотришь?
1: Да.
0: Ты там, в очередной раз выросла.
1: Там так смешно, правда, очень много.
0: Ну, она мне только что говорит, у нее травма детская нарисовалась. Она по Animal Planet видела, как бегемот метит свою болото. На что я свои травмы ответил, ну, ТикТок слышал.
1: Да.
0: Так, начни утро правильно вместе с АЗС Лукойл. Ловите момент, участвуйте в розыгрыше в эфире Душевного радио. Ну и станьте одним из тех, кому улыбнется удача. Победитель получит вкусный приз, купон на кофе и френч-дог на АЗС Лукойл. Все за одну копейку. Раз, два, три. Появилась Утюжникова, и, стало быть, будем, она все любит, мечтала стать акушеркой.
1: Это моя любимая, сейчас мы будем проверять мои акушерские способности.
0: Это называется мальчик или девочка, но тут не столько акушерские, сколько, получается, УЗИ.
1: Да,
0: радио УЗИ. 8017-370-4570, либо 8017-370-4574, это телефон прямого эфира Душевного радио. Вы звоните, я подключаю вас на линию, не выводя в эфир, а Дарья должна угадать, кто же на линии, мальчик или девочка.
1: Если что, можно прикинуться. Как думаешь, получится?
0: Главное, не откинуться. Все остальное...
1: Ура!
0: Ура!
1: Подожди, я должна сначала сказать, да?
0: Нет, мы вначале должны поймать на линию. Вот сейчас, подожди, я тебе скажу, когда я подключу. Все, человек на линии.
1: Так.
0: Да, это сработала линия 370-4570, да. Как ты думаешь, мальчик это или девочка?
1: Вот мне кажется, что это девочка, но я думаю, что это мальчик.
0: Так, Утюжникова, давай определись как-нибудь. Ты вот как этот, как Штирлиц, честное слово.
1: Ну. Мальчик.
0: Ты считаешь, что это мальчик, да? Алло, доброе утро. Ну, это мальчик с дудкой. Судя по всему. Подожди, у меня есть вторая линия, она тоже подключена, видимо, не дождался. На второй линии кто?
1: Девочка.
0: Девочка. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, так себе девочка, конечно, не было. Не срослось у вас с Утюжниковой.
1: Извините.
0: Да, в хорошем... Как вас зовут?
2: Павел.
0: Павел. Паш, ну согласись.
2: Еще двое мальчиков, у нас тут трое, так что вообще не угадали.
0: Вообще нет, ты поняла, Утюжникова?
1: А девочка скоро будет, точно.
0: Вот, и сейчас...
2: Девочка скоро подтянет к нам.
0: Ты в этом смысле? Я думал, сейчас, знаешь, она накаркает, и Паша начнет креститься и сидеть в прямом эфире. Говорит, как, девочка, у меня все есть. Паш, привет огромный вашей компании, классной, да? Но, к сожалению, с легкой руки Утюжниковой вы пролетели. Всего доброго, давай, Паш, удачи вам. Ну что, еще раз попробуем?
1: Да.
0: Да? Ну, давай.
1: Девочка.
0: Подожди, я не успеваю так кнопки переключать быстро. Итак, у нас линия 370-4570. Алло!
3: Алло!
1: Да!
0: И девочки за рулем с утра, да? Здрасте, доброе утро, как зовут?
3: Доброе утро, Галя.
0: Галечка, класс. Галь, мы вас поздравляем. Вы же за рулем сейчас или вас везут?
3: Мы еще только собираемся выезжать.
0: О, видишь, какие... Класс. Вот, значит, все правильно, что я желаю там доброго утра, крепкого кофе. Люди...
1: Правильно,
0: нормально.
1: Да.
0: Вы сами на себя работаете или на кого-то?
3: Нет, мы в отпуске. Мы сейчас ребенка повезем на вокзал, отправляем в лагерь.
1: Ура! Вообще
0: бомба! Это если раньше дети ждали, что родители свалят на дачу, то теперь родители ждут, когда давай его быстрее в лагерь, хоть расслабимся. Правильно, Галя? Такое настроение.
3: Ой, я бы сама в такой лагерь поехала.
0: Понятно. Галь, мы вас поздравляем. Трубочку, пожалуйста, не кладите, хорошо? У вас же есть автомобиль, правильно?
3: Да.
0: Ну, отлично. Значит, вы заедете на АЗС Лукойл и кофе с френч-догом за одну копеечку. Все как надо. Трубочку, Галя, не кладем. Договорились?
3: Спасибо, да.
0: Да. Ой, Утюжник.
1: Ой, я так рада.
0: Тебе...
1: Я осчастливила женщину.
0: Ну, да.
1: Ну, наверное.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
3: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: «Светофор». Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай.

0: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Ну, ты должна отдать мне должное. Армейские привычки у меня остались до сих пор, да?
2: Да-да-да.
1: Получается как? Я должен был подняться там за 45 секунд одеться. Ну, ты не знаешь, пока горит спичка.
2: Я знаю, да, надо 45, ботинки там.
1: Да, 45 минут подъем. Тут я в данный момент облачился.
2: Пойди, воротник внутрь.
1: Не важно. Главное, что все остальное на месте. Все, ребят, радиотерапия – это возможность вам помочь в каком-то вопросе, который, может быть, не сильно вам то есть помогает каким-то образом, но тем не менее. Хотя бы вектор развития вам расскажет. Это радиотерапия душевного радио. Вы спрашиваете что-то, вопрос должен предполагать под собой либо да, либо нет. И при помощи карт Таро вот таких вот мы будем вам объяснять, да?
2: Вот, хотя бы позвоните, напишите, что вы тут стишки пишете в этом чате.
1: Нет,
2: конечно,
1: это,
2: спасибо
1: это,
2: большое, но вопросы
1: это
2: где?
1: Это после действия.
2: Со вчерашнего?
1: Со вчерашнего, да. Вот, и поэтому я там вчера людям предлагал рифмовать понедельник, и, видимо, еще не остановились. Евгения написала, пусть оно будет. Да, хорошо. У тебя есть какие-то вопросы?
2: У меня есть очень важный вопрос, раз
1: давай.
2: Никто не хочет.
1: Давай.
2: У меня, короче, подружка, она вот учится со мной, одногруппница.
1: Это ты же замуж которая?
2: Другая. Она хочет вот... Сложная, вот она из Калининграда.
1: Так.
2: И вот она хочет, возможно, вернуться, перевестись, учиться в Калининград. Так. Ну и бросить меня, естественно. Вот и я хочу узнать, получится
1: бросит
2: ли у нее... На... Да, бросить меня.
1: Бросит ли у Тюжникова
2: женщина? Просто на произвол судьбы.
1: Сейчас на произвол судьбы.
2: Да.
1: Ну давай. Давай.
2: Давай.
1: Моргни хоть.
2: Стоп.
1: Подожди, да, я сейчас ТикТок переключу, пусть посмотрит, как у Тюжникова переживает по такому поводу. Есть.
2: Я очень переживаю. Стоп.
1: Да, давай, есть. Стоп, теперь тасую. Дашка!
2: Стоп!
1: А ты так не хочешь, чтобы тебя бросали?
2: Ну, она крутая, но куда она поедет обратно?
1: Так а выйдет же скоро это с ногой. Без
2: ну,
1: ноги.
2: Ну да. Ну так два друга хорошо. Yeah. Один тоже хорошо, но два тоже лучше.
1: Итак, я беру карту, ну радуйся.
2: Нет!
1: Нет, она никуда не уедет.
2: Все, значит, документы собрать не получится.
1: Ай, вот она, женская дружба. Ну, вот показываю, да, вот в ТикТок, чтобы было видно, и в нашу трансляцию, чтобы было видно. Нет.
2: Ой, я очень
1: нет,
2: довольна.
1: Маг первого уровня, у нее пассивность, отсутствие воли, нерешительность.
2: Правильно, вот. Я буду решать. Я могу решать. У меня воли на двоих хватит.
1: Ну, в общем, да, она достаточно пассивна. Все это не получится, никуда она не денется. Будете вы гулять по Зыбинской, пить коктейли за счет других мужчин, правильно делать и благословляю.
2: Отлично. Вот такая... Ты такую мне перспективу хорошую нарисовал.
1: Да, радиотерапия такая вот получилась. Ребят, совсем скоро уже Дарья Утюжникова. Серьезная, с новостями. Все как положено у нас.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Нацбанке, сообщает Белта. Так как отметил председатель правления Национального банка Роман Головченко, внедрение искусственного интеллекта в банковский сектор – одно из ключевых направлений инновационного развития. Эта задача отражена в программе деятельности Нацбанка и финансового сектора на 2026-2030 годы. Ее решение повысит эффективность, качество и безопасность банковских услуг, а также придаст дополнительный импульс росту конкурентоспособности банковского сектора, подчеркнул Роман Головченко. В этом году в наземном транспорте Минска должна появиться возможность оплаты проезда банковской картой. В настоящее время такая возможность доступна на троллейбусном маршруте номер 1 и автобусном маршруте номер 1. Сейчас идет процедура закупки нового оборудования, необходимого для дооснащения или замены существующих систем оплаты в транспорте. По мере получения нового оборудования оно будет установлено на всех видах наземного транспорта – автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Ваупшасова, Академической и Казанца, а также на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Испанские ученые выяснили, что знание нескольких языков замедляет старение мозга. Согласно результатам исследования, у людей, говорящих на двух языках, мозг выглядит примерно на 6 лет моложе по сравнению с теми, кто владеет только одним языком. У полиглотов, знающих три языка, разница составляет около 7 лет, а у тех, кто говорит на четырех языках, мозг может выглядеть моложе почти на 13 лет. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, 10 юаней 4 рублей 27 копеек, 100 российских 3,72.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня до 19 тепла и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо Шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Порядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душе.

0: Оно будет здесь, на волне душевного радио. Всем здравствуйте. У меня сегодня масса приятных для вас неожиданностей. В хорошем смысле этого слова. Но, во-первых, мы с вами вместе. Это первое. Во-вторых, мы с вами выкатываем это потерявшееся солнце из-за горизонта. Но мне кажется, что в этом тоже у нас есть с тобой, с вами, ну, вот такая прерогатива, такая возможность. И мы этим очень здорово пользуемся. Ну и в-третьих, я сегодня не один, у меня сегодня гостевой вторник. Придет талантливый артист ко мне в эфир, мы с ним пообщаемся, мы с ним поговорим. Очень хороший парень, с очень интересной музыкальной карьерой. Такая показательная для тех, кто верит в свои собственные силы. Поэтому вот с 10 до 11 у меня в студии гость. Так что будем встречать, будем знакомиться, будем общаться. Готовьте свои вопросы. В конце концов, это всегда человек творческого направления. В студии это всегда здорово и классно. Давайте на всякий случай познакомимся, с кем я еще не знаком. Меня зовут Дмитрий Санкович, и я нахожусь вот утром в очень клевой компании вместе с вами. Здесь на волне душевного радио, и нам же с вами хорошо. Вам хорошо, мне хорошо, всем вокруг хорошо. Мы с вами общаемся, безусловно. У нас есть замечательная такая команда наших друзей. У нас в Телеграме душевное радио-чат мы называемся. Приходите к нам, если вы тем более там где-то в одиночестве застряли. Мы вам поможем. Мы вам поможем так, чтобы у вас снова улыбка появилась на лице, и крылья там сзади распушились. Совсем скоро утка Fast News, это обязательно, мы вам расскажем. Ну, еще раз напоминаю о том, что у нас сегодня Галина выиграла очень классный подарок. Слушайте, ну хороший подарок. Купон на кофе и French Dog от ТЗС Лукойл. Все за одну копейку. И это все появится у нее в приложении. Мобильное приложение можно скачать на сайте lukoil.by. Там все очень просто работает. Купоны, кстати, не только от нас, а вообще появляются в мобильном приложении в разделе меню «Купоны». И будет действовать вот конкретно наш купон, который мы подарили Галине. 14 дней с момента начисления на всех СС сети Лукойл в Республике Беларусь. Ура! Здорово! Люблю я это сочетание кофе с френч-догом, сосисочка, булочка. Ай, хорошо!
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
4: Белагропромбанк.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Итак, утка Fast News. Это возможность нам с вами узнать какие-то новости, которые не попадают в официальные ленты, но которые предупреждают, которые, может быть, удивляют, которые, возможно, немножечко ставят в тупик. Ну и так далее. Но начнем с такого попроще. Загадочный яблочный бум начался на одном из пляжей Северной Каролины в США. Я бы, допустим, бы не отказался. Но я бы не отказался в одном единственном случае. Я бы не отказался, если бы на пляж выбрасывали вот наши белорусские яблоки. В этом не столько вот искусственный патриотизм. Я обожаю вкус наших белорусских яблок. Ну вот, ну ни с чем не сравнимое это ощущение. Люди то и дело в США находят на пляже яблоки. Иногда и апельсины, но реже. Поначалу предполагалось, что фрукты, а их уже набралось несколько мешков, кто-то намеренно приносит и раскладывает на песке. Вот молодчина какой, да? Но позже было замечено, что все таинственные дары природы приплывают из океана. Есть предположение, что яблоки смыло с некоего грузового судна. А можно, чтобы с какого-нибудь судна грузового смыло что-нибудь там поинтереснее? Такого, там, я не знаю, пиццы разогретые. Но они же не доплывут в любом случае. Добровольцы приступили к расчистке пляжа от фруктов. В данной местности обитают дикие лошади. И им, в отличие от прирученных собратьев, небезопасно питаться подобными лакомствами. Дикие лошади могут подавиться яблоками. И оказывается, да, и такие прискорбные случаи уже бывали, а также страдать там, ну, от болезни желудка. Но прикольно. Знаете, было бы здорово, так, придя просто на пляж, знаете, разложился на шезлонге, и тебе такая поющая волна, помните, там море зовет, волна поет, а мы такие не поедем, и такая волна приносит тебе яблочко, ты только руку так раз, опустил с шезлонга. Эх, хорошо. Слушайте, ну отпускное настроение, оно где-то все равно культивируется. Ну вот такие вот истории бывают. Интересно.
1: Утка Fast News.
2: Теперь по поводу оружия, только спокойно. Криминальные элементы могут использоваться самым различным оружием в своих недобрых целях. Ну, это такая новость, но вроде криминал, да? И вроде получается, что надо бы осуждать, а тут, знаете, слеза будет течь немножко от смеха. С таким видом оружия полицейские из города Обан, Шотландия, еще не сталкивались. Они обвинили в нападении человека, который схватил на улице двух чаек и одной живой птицей ударил прохожего. И все это, все серьезно, идет разбирательство, в ходе которого предстоит выяснить как причину конфликта злодея с прохожим, так и причину, по которой он решил вооружиться пернатым созданием. Всем людям неравнодушным, животным и птицам приятно будет узнать, что в ходе странного инцидента ни одна из чаек не пострадала. И вот получается, да, ну, преступник, он нападал на другого человека и бил его чайкой. И тот, наверное, в ответ отбивался, может быть, голубем. Такое тоже, наверное, может случаться. Это вообще вот как может прийти в голову? Я сейчас вот буду заниматься криминальными действиями, прихвачу-ка я с собой две чайки. Одну просто буду держать для красоты, а вторую буду нападать на человека. Бывает же такое. Вот бред абсолютно, но это действительно новость из Шотландии. Человека сейчас судят. И плюс ко всему, плюс к обвинению в нападении прибавилось еще и обвинение в жестоком обращении с животными. Так что будьте осторожны и внимательны. Зло не дремлет, он даже умножается при помощи чаек. Хорошая птица, но громкие. Слава богу, я от них уехал. Это я про Чижовку. Очень там громкие чайки. И все, кто остался в Чижовке, ну, мужайтесь. Так, ну и о хорошем. Я очень люблю добрые новости. Мы с вами всегда очень много любим говорить. И очень мало делать. А вот добряки, настоящие, искренние люди, они больше делают, нежели говорят. Шон Риви, сотрудник полиции, постоянно работающий в школе Феникса, Аризона, США. И он обеспечивает безопасность учащихся. Но этот добряк способен заботиться не только о безопасности, но и о детских развлечениях. Поэтому он нередко принимает участие в благотворительных начинаниях. Недавний поступник Шона вызвал в его адрес множество похвал. Он на собственные деньги организовал поездку, внимание, 144 школьников в кинотеатр на премьеру «История игрушек 5». Шон арендовал кинозал целиком, а также оплатил для маленьких зрителей попкорн, сладости и напитки. Ну а позже мужчина рассказал, что потратил около 2000 долларов, но детские радостные эмоции стоят куда дороже, они ведь бесценны, тем более, что некоторые школьники вообще впервые в жизни оказались в кинотеатре. Но мне кажется, что данный полицейский делал это не для того, чтобы попасть в какие-то новостные ленты. Он это делал исключительно из, ну, какого-то внутреннего душевного позыва. И вот это вот, вот только такое все. Вот в жизни правильное и настоящее. Молодец, мужик, настоящий.
0: Если друг, то супружеский. Если радио, то душевный.

0: Дим, я тебя думаю, ну мы тебя всем коллективом на курс английского языка отправим.
1: Это ты послушала, как я в наушниках пел песню, да? Ты впечатлилась.
0: Очень сильно.
1: Я очень старался у Тюжникова. Слушай, ну чтобы мне тут не в одиночестве коптить воздух, со мной периодически тут объявляется наша королева новостей.
0: Кстати, вот я думаю, сказал... мне очень интересно, на какое животное я похожа. Я вот последние несколько дней об этом думаю, да.
1: Ну на что такое большеглазое?
0: Ты похожа... А большеглазый волк бывает?
1: Нет, ты не похож на большеглазого волка. Ты похожа вот такие вот эти вот есть большеглазые собачки, которые, которые помещаются в бокал, знаешь, и с ними ходят такие
0: вот
1: девочки.
0: Вот эти три сучки?
1: Да-да-да, и с ними ходят вот эти вот девочки, у которых губы больше, чем у них глаза. Ну вот это вот
0: все. Ну вообще, получается,
1: не, ну, не, ну не
0: да?
1: похоже, нет, не из этого. Но ты хочешь строить из себя бруталку. Я смотрю по твоим социальным сетям.
0: Я вообще бруталище.
1: Ты вообще не брутальная, Утюжникова. И зачем тебе это нужно, девочки? Вы неужели вы этого не понимаете? Вот ты не понимаешь этого?
0: Это же грани.
1: Какие это нафиг грани? Грани – это в граненых стаканах. Я же тебе сколько раз уже говорил. Но. Самая главная сила любой девочки – это в ее слабости. Угу. Я не могу. Винтик-шпунтик. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это. И все. И тогда к тебе придет брутальный мужчина, весь в татухах, понимаешь, с дрелью. Не будет тебя спасать. Это вот правильный мотив поведения.
0: Ну, я, кстати, да, много чего не умею.
1: Ты вот вообще должна ничего не уметь. И тогда ты удачно выйдешь замуж. А мы хорошо отметим. Так, Red Fox у нас в ТикТоке. Передать привет с Харькова. Ольга Белинина, работник регистратуры города Могилева. Прям есть вот город Могилев, и у него прям там есть регистратура. Одна единственная, да? То есть ты приезжаешь в Могилев, и там на входе в Могилев стоит регистратура.
0: Ну, мне, в принципе, кажется, что мы в Могилеве одна регистратура.
1: Нет. Я сам могилевчанин, я тебе могу сказать, но минимум 5. Ольга Белинина. Ну, в любом случае, если вы нас услышали с волны душевного радио, вам тут Red Fox. Я не знаю, парень это девушка, передает привет с Харькова. Ну, вот так вот. Ребят, мы идем далее. Я очень с нетерпением жду ваших всяческих новостей у нас в Телеграме. Душевное радио-чат мы называемся.
0: Да, расскажите, может, вы вышли замуж? Или получили наследство большое.
1: Тебе зачем?
0: Особенно если вы
1: Особенно если вы получили большое наследство. Вот это убираем, этого не надо.
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер.бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: ну да, мы же с Утюжниковой тут сидим, держим руку на пульсе. Она на моем, я на планетном. А вот, ну, она за меня переживает, у нее тут...
1: Да, все-таки Дима да. сколько? Но очень много лет уже, почти очень, 60.
0: Очень много лет, конечно. И кто-то в ТикТоке тут не даст мне соврать. А, предварительным вопросом, перед тем, как включились микрофоны, сколько тебе осталось? Вот, ты же меня вот это спросила, правильно? Вот, мы продолжаем. Бодрите мы шоу, мы смело верим в лучшее. Татьяна Шляга, ну, мы сейчас прочтем. Смотрите, девчонки, новостей нет, есть дождливый привет с рабочего места, как и просили в четверг за селфи не только в дни конкурса. Ну, спасибо большое. Виктория, у вас столько огня в глазах, столько жизни, это супер. Вот люди с горящими глазами, они вращают этот мир только вперед, да?
1: Это же опасно. Горящие глаза.
0: Почему? Ну, если прикуривать, никто от них не будет.
1: Сожженная роговица. Вот, не знаю.
0: Вот оно поколение, немыслящее вообще
1: ничего
0: в романтике.
1: Нет, у меня тоже, между прочим, периодически горят глаза. Вот когда?
0: Не видел ни разу.
1: Последний раз давно.
0: Я вообще ни разу не видел. Я тебе говорю, Дашка, бросай ты всю эту брутальность, еще раз тебе повторю.
1: Мусорное
0: ведро. И стань вот этой вот девочкой, которая тебя очень... Вот я тебе говорю, сейчас я вообще откровенно тебе говорю.
1: Да.
0: Очень много в тебе этой классной девочки. Пушистой, доброй. Нафига тебе шпалы на плечах носить? Зачем тебе это надо?
1: Давай вот мы после занятия по боксу с тобой поговорим.
0: У тебя не хватит времени накачать такие кулаки, чтобы меня даже качнуть, понимаешь?
1: Мы вот посмотрим. Я уверена, что выигрывает не размер, а скорость.
0: Скорость, конечно, безусловно. Конечно. Физику изучала, не? Масса умноженная на скорость. А, Татьяна Шляга написала: доброе утро. У нас сегодня 07.07 с мужем Денисом годовщина свадьбы. Представляешь, 14 лет вместе, причем к плечу. Поставьте нам, пожалуйста, какую-нибудь душевную песню. Спасибочки, Танечка, мы вас искренне поздравляем с Дарьей. Но я могу сказать, что не душевных песен.
1: Здесь нет.
0: Ну, у нас просто по умолчанию на волне душевного радио не бывает. Поэтому, ну да, это очень хорошая дата. Но я бы сказал, что промежуточная. 14 лет — это так, где-то перед окончанием небольшим медового месяца. Ну, вот это вот примерно такое. Чтобы и дальше, и с огнем в глазах, про который Утюжникова вообще понятия не
1: имеет. Я знаю, что это такое.
0: Слышала, но не видела. Вот, поэтому, ребят, вам душевная песня. У нас есть Александра Мелих, «Ягоды в ладошке». Очень классный трек, новый. Да, да, да. Очень такой теплый, очень такой летний. Прям вам подходящий.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет. С вами я,

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. В Беларуси продлена земляная амнистия. До 1 января 2028 года продлевается возможность приобретения в частную собственность или аренду земельных участков с применением понижающих коэффициентов. Речь идет о земле, которая находится в пользовании землепользователей по состоянию на 1 сентября 2022 года. Кроме того, райисполкомы наделены полномочиями для государственных нужд принимать решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко проведет личный прием граждан и представителей юрлиц в Палате представителей. Предварительная запись будет осуществляться по 9 июля с 8 утра до 13.00 и с 14 до 17.00. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Чтобы укреплять здоровье, оставаться в тонусе и сохранять бодрость духа, не нужны сверхусилия или специальная подготовка. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться с 7 июля по 14 августа на сайте shagaibil.by и создать личный кабинет, подписаться на аккаунты sportclub.by и shagai.bil. Важное условие – собрать 1 000 000 шагов к 31 октября. Главный приз – сертификат на путешествие номиналом 15 тысяч рублей. Более подробная информация также есть в сети. В Беларуси дереву поставили капельницу. Посетители одного из парков Гомеля заметили необычную картину. К стволу каштана были подключены пластиковые бутылки с длинными трубками, концы которых уходили прямо в дерево. Рядом установлена табличка с просьбой не трогать оборудование, поскольку у дерева проходит лечение. Как пояснили специалисты, через систему в ствол дерева вводят инсектицин – препарат для борьбы с вредителями. Такой способ используют потому, что обработать высокие каштаны традиционным опрыскивателем практически невозможно. Их высота достигает 30 метров. После обработки специалисты планируют ввести стимуляторы, которые помогут каштану восстановиться и укрепить здоровье. И к новостям компании. Суши 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на сливки.бай. Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от Art Food. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, 10 юаней 4 рубля и 27 копеек, 100 российских 3,72.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом. В Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня до 19 тепла и пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: Мы продолжаем, ребят, с вами это утро. Все ж правильно, все хорошо. Самое главное, это тепло в душе должно быть. И от Мурзилки Интернешнл, и от Технотроника. Ну, прям внутри горят костры. И все это отражается через глаза. Люди видят, люди верят, и люди сами от этого заводятся. Это очень здорово. Вот таково направление волны душевного радио. Микрофон Дмитрий Санкович. Мы продолжаем бодриссимо утро. Оно бодрое, оно человеческое. Может быть, уже не столько шоу, сколько ближе к телу, как говорил Гиде Мопассан, но все равно. И у нас сегодня вторник, с удовольствием напоминаю, это второй рабочий день недели. Уже копается, безусловно, легче. Еще бы погода бы нормальная. Но будем надеяться, что совесть взыграет у этого лета, и оно к нам обязательно вернется. Ну и по вторникам традиционно у нас периодически появляются очень интересные и талантливые гости. Сегодня это такой парень, который, знаете, сделал сам себя сам. Извините за тавтологию, очень интересный жизненный путь, и он сейчас приобретает потихонечку популярность, она к нему приходит абсолютно заслуженно. Вот такой вот артист у нас предполагается, он появится буквально через пару песен. Приглашаю вас к нам к разговору за жизнь. Такая, знаете, разговор на кухне, на табуреточках, на скрипящих. Мы будем сидеть, общаться, разговаривать. Потяну все-таки еще интригу, пойду приглашать его в студию. Приходите в том числе и на наши лайв-трансляции с нашего официального сайта душевное-радио.бай, либо же с нашего официального, ну, получается, телеграм, душевный радиочат. Вы не стесняйтесь, спрашивайте, ведь кто-то же тоже мечтает, там, возможно, о карьере какой-то звезды песенной. Вот этот парень, вот он с самого нуля когда-то начинал, а сейчас уже вот придет в эфир радиостанции. Андрей Тямчик совсем скоро у нас, да, наш белорусский исполнитель. С ним поговорим, представим его новую песню. Будьте рядом.
5: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: красотки и кокетки, шатенки и брюнетки, блондинки бесподобно хороши.
1: Ирины и Наташи, Татьяны, Юли, Даши, вы розы и бальзам моей души.

0: после такого хита, Андрей, ну можно смело себе представить, любимец дам. И это абсолютно взаимно. Ребята, вот он, исполнитель этого хита. Это немножко другая версия. В отличие от оригинала, он на студии долго его звал. Там говорит, да ну, что очень скромный пацан, но очень талантливый исполнитель. Андрей Тямчик, студия Душевного радио, привет!
1: Ура, всем привет, дорогие друзья!
0: Ну, вот это вот дамы, дамы, дамы. Я тебе могу сказать, что наша женская слушательская аудитория аж тает от этой песни.
1: Это же замечательно.
0: Так это здорово.
1: На это и был расчет.
0: Так это здорово. Андрей, очень рад видеть тебя в студии.
1: Спасибо большое.
0: Скажем так, ты исполнитель немножко не нашего формата. Ты 100% шансонье.
1: Да.
0: Да, ты исполняешь шансон-музыку. Ну, хотя, опять же, шансон, это там городской романс, да, считается. Хотя для меня это немножко по-другому. Да. Я считаю, что ты поп-исполнитель все-таки. Но ты позиционируешься как шансон. А скажи, пожалуйста, ты же начинал... У тебя вообще музыкальное образование есть?
1: У меня за плечами есть незаконченная музыкальная школа.
0: Вот!
1: Вот и вся история.
0: Нет, так это ж здорово! Это я к тому, что если поет душа, если внутри вот это вот бурлит все по-настоящему, возможно, действительно, вот добиться всего.
1: Ну да, только самое главное не опускать руки и идти смело и уверенно вперед.
0: Вот скажи, вот тебя, ты же долго там пел, потом тебя заметили. Или как это все?
1: Да, да, так и было.
0: Так расскажи.
1: Ой, не хватит и эфира, но
0: хватит.
1: Постараюсь.
0: Да, не переживай. У нас тут этого эфира завезли вагонами.
1: В общем, если вкратце, началось все издалека в школе, в городе Иваново, Брестская область.
0: Так,
1: это мой родной город, на границе с Украиной, на Полесье.
0: Я, то есть ты Полешук?
1: Я Полешук,
0: ты
1: да.
0: Полешук.
1: Я 40 километров от Пинска
0: родился. Ну понятно,
1: да.
0: Слушайте, Полешуки, это же вообще, это бульдозеры в пробивании себя в жизни.
1: И, кстати, очень певучий край, мелодичный.
0: Ну вот.
1: Да. Начинал я в школе, но это было очень редко. Это были какие-то редкие выступления в пионерском лагере с ребятами под гитару у костра. Очень любил группу «Ария». Очень любил исполнять песни Валерия Кипелова. Для меня это было просто что-то космическое.
0: Так, стопэ. Ты чувствуешь, да? Можешь? Ну, хотя бы чуть-чуть. Акапельно. Ну-ка.
1: Надо мною тишина, небо полное огня, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет.
0: Ой, не надо, я сейчас вас... Вот так вот, ребята, представляете, это получается, что началось-то с арии все.
1: Да, да.
0: Так, и ты просто пел.
1: И я просто пел, но я при этом всем профессионально занимался спортом, тяжелой атлетикой, всю свою школьное время, и я вообще не думал, что я умею так петь, но потом в силу тех или иных причин я не поступил в университет физической культуры и спорта, и для того, чтобы не идти сразу после школы в армию, армию-то я сразу скажу отслужил, но это было потом, после колледжа, я пошел в колледж, в город Ляховичи, и в колледже меня заметил руководитель студенческого клуба «Юность» Владимир Владимирович Ревинский, привет ему большой, это был мой первый руководитель. Меня привлекли для участия в фестивале «Студенческая осень». Это фестиваль, который групп нового набора представляют. Группы нового набора в студенчестве. Ну, то есть, типа, а-ля КВН, вот такая вот история.
0: Это получается так, вот группы нового набора — это первокурсники.
1: Первокурсники, да. Перваши. И мы пели песню...
0: Перваши? Хорошо.
1: И мы пели песню бременских музыкантов, там что-то текст переложили. Да, песню переложили на свой лад. Текст, я уже не помню, о чем там было, к сожалению. Но через неделю после этого события я поехал на первое в своей жизни гастроли в Бараночский район, как сейчас помню, поселок Первомайский, такой небольшой, такой небольшой сельский дом культуры. Ну, зал у него, ну, наверное, чуть больше, чем ваша студия была, да?
0: Но у нас большая студия, надо сказать, да, отметить.
1: Я тогда выступал впервые в составе мужского квартета, народного такого мужского квартета.
0: Обалдеть.
1: И я за неделю выучил песню, и вы знаете, с того момента пошло-поехало, и завернулось все так, что я понял, что моя вот эта вот сельскохозяйственная вся история вообще не мое, от слова совсем. Я ушел полностью в творчество. За моими плечами было много республиканских конкурсов. Ну, наверное, могу сказать, на тот момент я прошел все республиканские конкурсы, которые были на тот момент. Также были международные конкурсы. Являлся лауреатом на многих из них, победителем, дипломантом.
0: Ну, то есть, получается, Андрей, можно сказать, что у тебя, ну, по сути, природное.
1: Да.
0: Бога, да. Богом данное.
1: У меня, честно скажу, в семье вообще никто не поет.
0: Ну, то есть, вот получается, что ты исключение.
1: Вообще, ну, вот я не знаю.
0: Хорошо, Андрей, а как сейчас? Вот приезжаешь туда, вы говорите, батя там, да? Спой.
1: К сожалению, батя не...
0: Ай, прости, пожалуйста.
1: Ничего, все хорошо.
0: Прости, у меня тоже, да, это такое, как обломанное крыло.
1: С папой я попрощался в 21-м году.
0: Прости.
1: Ну, так, да нет, все нормально, все нормально. Это жизнь.
0: Ну, слушай, я более чем уверен, мне когда-то тоже вот, ну, такой очень верующий человек сказал, слушайте, ну, они все равно за нами смотрят.
1: Да.
0: Они за нами смотрят, и я думаю, что у него есть повод там выгородиться.
1: Я думаю, что он бы сейчас бы очень радовался бы.
0: Ну, он же вот, ну, застал твое вот это восхождение как артиста, да? Он переживал за тебя, он радовался, он поддерживал. Или все-таки говорил, не, сын, надо идти копать.
1: Не скажу, чтобы совсем поддерживал. Вот будем честны,
0: ну,
1: откровенно.
0: Ну, так вот, да. Так, мышь на душевном радио.
1: Да,
0: так...
1: не скажу, чтобы прям поддерживал. Он как-то так скептически к этому всему относился. Но при этом всем у нас с ним была какая-то такая взаимная любовь. А он действительно меня любил, и я его очень любил, и по сей день люблю.
0: Ну, я вижу, что я тебя растрежил, прости, пожалуйста.
1: Нет, все нормально.
0: Мышь вот по душе, да? Ты сегодня пришел к нам с новой песней. Я тебе уже признался. Я за эфиром, ну, во-первых, я слежу за твоим творчеством. Мы благодаря музыкальной медиакомпании
1: пересекаемся.
0: Да, часто что, пересекаемся, да, на сценах с тобой. Мне очень нравится, как ты выступаешь. Хотя мне кажется, что до сих пор есть какой-то страх. Нету перед сценой? Не осталось? Вот я, мне кажется, что вот я ловлю такое вот в тебе еще такая очень сочная сосредоточенность на сцене. Или я не прав?
1: Может быть, не то чтобы ну, я просто люблю делать все. Я не люблю делать все в пол накала, так скажем. Я люблю, чтобы все было, ну, четко. И, может быть, вот это меня не отпускает. Но у меня, что касается волнения перед сценой, это только первые шаги, когда выйти. Когда я выхожу на сцену,
0: с тобой одинаково,
1: да, когда я выхожу на сцену, у меня все отпадает. Как говорится, отлегло.
0: Андрей сегодня принес свежеиспеченную, я бы сказал, песню,
1: да. Вот только из печи.
0: Только из печи, да, пришла. Называется «За глазами оберегами». Ну, да. Это же опять о любви. Это,
1: ну,
0: опять...
1: это только о любви.
0: А все твои песни, получается?
1: Все о любви. Все... об искренней любви, да, о самом высоком чувстве.
0: Красавчик. Девочки, держите себя в руках. Премьера песни на волне душевного радио. Андрей Тямчик «За глазами оберегами». Слушаем, наслаждаемся.
1: Поехали.
2: Патриссимо шоу, патриссимо шоу, патриссимо шоу. Утро будет.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: очень интересный человек, талантливый музыкант, певец. И не только. У нас сейчас в эфире это Андрей Тямчик. Встречаем. Андрей, расскажи, пожалуйста. Ну вот, кроме того, что ты уже достаточно известный действительно шансонье в нашей стране. Ведь, ну, гастроли, выступления, понятно. Что еще есть в жизни такого интересного? Я этого не знал. Он мне рассказал это за эфиром.
1: Ну, помимо концертной деятельности, помимо творчества, так скажем, своего личного проекта под названием «Андрей Тямчик», в моей жизни есть еще Ляховичский городской дом культуры.
0: Где ты директор?
1: Где я, да, являюсь руководителем.
0: Я тебе обещал аналогию, и ты этого, наверное, не знаешь. «Сиреневый туман». Кто поет? «Над нами проплывает».
1: Так, не Добрынин? Нет?
0: «Сиреневый туман». Не знаю.
1: Ну, давай, подсказывай мне.
0: Я уж сам сразу, сейчас я его гуглить буду. Так вот, «Сиреневый туман» и «Над нами проплывает» — это пел Владимир Маркин. Угу. И такой, ну, певец. И он, после того, как стал популярным, как исполнитель, его очень много приглашали, потом стал директором районного дома культуры.
1: Ну, да,
0: дай бог ему здоровья, там еще все в порядке, да, с ним. Но вот если бы вдруг я бы сказал, получается, Андрей Тямчик реинкарнация Владимира Маркина.
1: Возможно,
0: здесь на белорусской земле. Понимаешь, и ты настолько увлеченно это говорил, что честь тебе и хвала, я сейчас говорю абсолютно искренне, потому что, получается, ты, как популярный белорусский исполнитель, плюс ко всему еще возрождаешь культуру, переводишь ее на новые современные рельсы.
1: Ну, во всяком случае, стараюсь это делать.
0: Да, все у тебя получится. Я тут только слышал, он-то, понимаешь, с горящими глазами мне рассказывает. Аппаратуру новую поставили, экраны закупили.
1: Свет, сцену
0: ремонтируем, фасады, говорит, красим. Вот это вот все. Андрюх, ну молодец.
1: Спасибо,
0: очень здорово. Я тебе желаю действительно в этом больших подвижек. И я надеюсь, что я тебя, как человек опытный, я тебе уже рассказал, что закон сохранения энергии работает везде. Глядя, насколько ты этим горишь, болеешь, у тебя обязательно все получится.
1: Спасибо, вот. Спасибо, дай бог.
0: Я тебе этого, во всяком случае, искренне желаю. Скажи мне, пожалуйста, легко ли пробиваться вот у нас в Беларуси и становиться популярным исполнителем? Сейчас же многие об этом мечтают. У нас тут по 15 звонков, да, на радиостанцию. Вы возьмите песню. Ну вот мы тут песню написали и так далее. То есть нужен ли здесь труд или тут момент удачи какой-то, я не знаю.
1: Ну и удача, конечно, очень важна. Момент удачи тоже
0: есть,
1: очень,
0: да,
1: важен, да. Однозначно,
0: да.
1: Без него никуда. Но и, конечно, без труда ничего не будет. Без труда ничего не будет. Ну и очень важно, чтобы...
0: Слушай, ну мне кажется, вот успех, он же не приходит щелчком пальцем.
1: Ну нет, конечно. Ко мне он пришел в 33 года. Ну, хоть какой-то, да, теоретически маломальский.
0: Давай так, не скромничай. Нормальный успех у тебя.
1: Да, то есть я, чтобы вы понимали, начал свой творческий путь в 2008 году. В 2008 мне было 17 лет. Mm-hmm. Вот в 33 меня заметили. Да, то есть я к чему-то пришел.
0: И идешь дальше.
1: И иду дальше.
0: Планы какие?
1: Планы идти только дальше, вперед.
0: Здесь все. Меня больше, конечно, сейчас интересуют твои творческие планы. К чему ты в итоге хочешь прийти? К сольнику в Минск-арене? К совместным коллаборации с Шафутинским, чтобы он был здоров еще долго? Ну вот, есть же какие-то мечты вот,
1: ну,
0: у
1: не
0: музыканта.
1: Знаю, мне всегда хотелось выступить на сцене. Я помню, вот отчетливо помню, как я это представлял. Мне всегда хотелось выступить на сцене.
0: С Лепсом.
1: Дворца Республики, нет. Дворца Республики.
0: Что, ты же выступал?
1: Но я уже этот этап прошел. Да, Наверное, сейчас мне хотелось бы сделать, чтобы у меня когда-нибудь в будущем состоялся концерт на сцене Дворца Республики при полном зале с музыкантами, чтобы это все было вкусно, сочно.
0: Вот. Конечно, Вселенная, она же все слышит.
1: Да, да, было бы шикарно.
0: Ее же надо программировать, да? Ну, а в данный момент, ну, я, насколько знаю, у тебя, ну, достаточно обширный репертуар, но еще, по-моему, даже, ну, такого прям полного концерта, наверное, не наберется или есть? Я имею в виду, да, вот конкретно твоего проекта.
1: Почему?
0: Андрей
1: Тямчик. Я уже несколько раз давал часовые программы в Жлобине, в Браулянах, к одни медицинской сестры. Не вопрос. Час.
0: Как встречают?
1: С всегда встречают очень тепло. Чтобы вы понимали, в Жлобине я выступал 5 раз. 5 раз меня тогда звали. 5.
0: Здорово, Андрей.
1: Да. Вот такие вот дела. Поэтому огромное спасибо людям за то, что приглашают, за то, что вообще за обратную связь людскую. Слушайте, огромное спасибо. Это дорогого стоит. За то, что вы пишете, за то, что вы комментируете, за ваши теплые искренние слова. Я читаю. Все читаю, всем отвечаю. Лично я, никто кроме меня не ведет мои соцсети. Это все делаю лично я. Спасибо человеку, который завел мой фан-аккаунт.
0: Такой есть?
1: Да, здоровья тебе большого и вселенского, потому что человек реально делает очень большую работу и помогает мне в том числе по контенту. А поверьте, эта штука очень серьезная, без нее сейчас никуда, но и очень и по времени, и по энергии затратная. То есть у тебя не всегда есть на это время, но ты должен это сделать, от этого никуда не деться.
0: Ну, молодец, Андрей, я был очень рад видеть тебя в эфире. Ты действительно прав, времени вообще ни на что не хватает. Ну и традиционно, у нас же душевное радио, да, это как ты вот ощутил, да, вот здесь?
1: Да.
0: И
1: да.
0: Всплакнули мы где-то, да. Это вот такой разговор по душам, где нет наносного вот этого бессмысленного оптимизма и так далее. И мне хотелось бы, чтобы ты вот от души пожелал нашим, вот всем, кто слушает, и слушают очень много, сейчас тебе скажу тут по статистике, о, ну за предел там. Ну, тут только сейчас одновременно, только через сайт 1500.
1: Да, неплохо.
0: Вот, да, в данный момент. Это вот то, что мы сейчас вот видим. А на самом деле, ну, здесь не учтены там радиоприемники, не учтены агрегаторы, которые там одно подключение, а потом еще на 500. Ну, много.
1: Ну, понятно.
0: Много людей на волне.
1: Это же замечательно.
0: Не, ну, мы это ценим очень. Вот твое пожелание вот людям, как человек, который действительно поет всегда о любви, очень светлый. Андрей Тямчик очень светлый человек, очень такой, несмотря на свой успех, скромный. Чего я тебе желаю, чтобы эта скромность тебе осталась, вне зависимости от того, каких бы ты там высот
1: всю жизнь таким был.
0: Не достичь. Ну, полишу, потому что.
1: Наверное,
0: да. Твои пожелания всем, кто слушает в данный момент волну душевного радио.
1: Дорогие друзья, все, кто на волне душевного радио, я желаю вам, чтобы вы в своей жизни обрели свою самую искреннюю и большую любовь. Любите и будьте любимы. Ну и, конечно же, хочу пожелать вам крепкого здоровья и безграничного счастья.
0: Это был Андрей Тямчик на волне душевного радио. Ну и я уже тоже с вами попрощаюсь. Еще одна песня, это в тандеме у прекрасных артистов музыкальной медиакомпании. Трек, ну, он очень вдохновляющий. Андрей говорит, ну, я его очень люблю.
1: Люблю, искренне люблю.
0: Да, это время новых побед. Да, прибудет с нами победы.
1: Да.
0: Вот так вот. Спасибо.
1: Спасибо, дорогие друзья.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Здравствуйте. Самый ценный

0: телефонных мошенников. Об этом рассказали в МВД. Большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 42 преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность платежей в адрес 50 иностранных реквизитов преступников. Также приостановлены расходные операции по 105 счетам. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на 4 участках дорог в Минске. Работы запланированы на улицах Селицкого, Ратмистрова, Полоцкой и Шишкина. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог. Плей-офф чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне в 1/8 финала Португалия уступила Испании 0-1, а Бельгия разгромила сборную США со счетом 4-1. Сегодня в 7 вечера в 1/8 Аргентина встретится с Египтом, а в 23:00 Швейцария сыграет с Колумбией. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3.31, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских 3.72.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня до 19 тепла и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

дремлет притихший северный город. Большая граната, я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева включена, громко скрипит. И тогда я взял мужика с плеча, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом, а он все скребел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на слышке засек, выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал: я убью тебя,

ладачне. Я убью тебя, ладачне. Синее небо над головой. Гранату отняли, послали домой.

Отдай в руки в предательской лодке. Я плыл по реке и чисто по привычке я тогда кричу: я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области, передает Билда. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельхозпредприятий. Общая картина по этим комплексам позитивная. Вместе с тем есть ряд вопросов, которые настораживают.

0: к оборудованию и научных разработок. Основной потенциал берегут для Минска. Наша столица уже во второй раз примет форум «Иннопром Беларусь». Он пройдет с 30 сентября по 2 октября. Очередь на въезд в Литву и Польшу за 24 часа выросла на 150 авто, сообщили Билта в Госпогранкомитете. На границе с Польшей 570 грузовиков находятся в очереди на выезд из Беларуси. Самый загруженный маршрут проходит через пункт Кукурыкия. Въезда в Польшу перед погранпереходами Тереспольскузница-Белостоцкая ожидают 237 легковушек. Перед литовскими Медининкаем и Шельчининкаем стоят 140 легковых авто. Сегодня исполняется 144 года со дня рождения Янки Купалы. Янка Купала – самый переводимый белорусский автор в истории. Читать классика можно более чем на 100 языках мира. Сегодня произведения автора перечитывают на театральных подмостках. Постановка «Павлинка» не раз становится главным открытием в афише Национального академического театра имени классика. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, 10 юаней 4 рубля и 27 копеек, 100 российских 3,72.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом. В Гродно и Могилеве 17-19 тепла, в Минске сегодня плюс 19 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель Рук Белмедпрепараты.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Недушный день.
7: Вторник, 7 июля в мире, в Беларуси в том числе. Ну и астрономы говорят, что сегодня мы с вами находимся в самой удаленной точке от Солнца. Она называется Офелий, но это совершенно не повод мерзнуть. Наоборот, мы с вами чуть дальше от светила, чтобы получше разглядеть тех, кто светит рядом с нами, и передать им привет прямо на душевном радио. Можете писать в телеграм-чат радио, в инстаграм, во все наши соцсети, и ваши приветы услышат в этом часе и в следующем вся страна. Но еще, если вдруг счастья, какого-то такого ощущения не хватает, это абсолютно нормально, оно то накатывает, то убегает куда-то от нас, и мы стоим, не знаем, где его почерпнуть, можно пообниматься. Да, я вас вот так вот руками своими длинными, радийными обнимаю. И вы тоже можете себя обхватить объятиями, так вот окружить. Ну, или попросить коллегу, например. Ох уж эти коллеги, на все готовы. 20 секунд объятий достаточно, чтобы почувствовать счастье внутреннее. Так что, если кажется, что день немножко тяжелее, чем мы можем вынести, просто задержитесь в объятиях на таких 3 или 4 глубоких, спокойных вдоха. Ну, такой научный подход к счастью. Ну, а вообще это состояние можно почерпнуть от чего угодно. От привета родийного, неожиданного, но приятного. От чего-то вкусненького. От каких-то хороших новостей. Пусть сегодня их будет как можно больше.
0: Душевное радио. Слушай свое.

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Не знаю, как можно оставаться метеобесчувственным человеком, когда такое происходило на прошлой неделе. Ну, сейчас мы, правда, все ощущаем легкость. Я и у коллег уточняю, друзей, все понимают, что неделя началась как-то иначе. Ну, потому что сегодня день буквально пронизан космической историей. Прямо сейчас солнце отдыхает. Всю прошлую неделю оно устраивало нам настоящий фейерверк из 26 вспышек за сутки. Это, кстати, вообще-то большой рекорд, да, двухгодичный, правда, но все равно рекорд. То есть работала на износ. Продуктивность у нас немножко вводила в странные состояния, но сейчас оно ушло в спячку, да. Поэтому мы себя так спокойно ощущаем. Утро, будто утро в деревне, правда? Будто по России прогулялись. Никаких бурь, спокойствия и умиротворения. Поэтому солнечные приветы на этой неделе закончились. Самое время вспомнить о приветах земных, очень нужных и приятных, которые вызывают определенно только хорошие эмоции. Если хотите поздравить коллег, сказать спасибо кому-то или отправить воздушный поцелуйчик человеку, что в пути к вам или от вас, придать ему ускорение. Ну, может, кому-то в соседнем офисе пишите. Сегодня мы превращаем слова в теплые такие лучики. Ну, хочу, чтобы и зеленый свет у вас горел чуть дольше. Вдруг у нас получится этими приветами такую магию свершить. И хочу, чтобы песни любимые ваши играли в тот самый нужный момент. Надеюсь, у нас это получится.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
2: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября, «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: «Светофор». Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибека.
2: А кто-то же в эту самую минуту едет в аэропорт, потому что лето невозможно представить без полета, без чувства полета на самолете, на тарзанке, на вечеринке. Он у нас находит. Ну а сейчас пакует чемодан для Грузии. Наталья написала в инстаграм душевного радио, что уже ее манят хвостики хинкалик, что уже не может спокойно проходить мимо таких грузинских заведений в своем городе, очень хочет потом вернуться и сравнить, где было вкуснее. Но мне кажется, на море атмосфера добавляет вкуса блюдам, во-первых, потому что вы уже заплатили за то, чтобы это было, ну, как минимум, необычно. То есть вы уже себя перенесли в другую местность. Потом солнце, да, и отсутствие всяких забот и дел тоже добавляет вкуса к жизни, не только еде вкус добавляет. Но, правда, у природы, как всегда, свое чувство юмора. Вот вы, Наталья, передаете привет Антону, мужу просите не задерживаться, а взлеты, понимаете, тоже иногда могут задержаться, потому что вот недавно читала, в Лос-Анджелесе на днях вылет задержали пчелы. Рой решил, что крыло самолета – отличное место для пикника. Да, вот такое пчелиное жужжание немножко придержало отпуск многих людей. А в Дублине задержали рейс кролики. Устроили соревнования по прыжкам прямо на взлетной полосе. Поэтому надеюсь, что вас ничего не задерживает, и вы отправитесь в свое путешествие налегке и как можно скорее. Пишите вы о том, что вас сегодня радует, какие планы. Мы поддержим, может, чем-то поможем, только настроением. Если это мы умеем. Расскажите, что сегодня у вас происходит, у кого сегодня дни рождения намечаются, может, еще какие-то торжества. И просто приветы тоже жду в телеграм-чате душевного радио.
0: Это долгожданное лето на душевном радио.
3: Реклама.
4: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
5: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
7: Белагропромбанк.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Звездами экстремального спорта превратили свободное падение в необычный гастрономический опыт. Над горами Аризоны они выпрыгнули из самолета вместе с накрытым столом и прямо в полете успели разрезать и попробовать стейки, закрепленные на столешнице. Завершив ужин, спортсмены раскрыли парашюты и благополучно приземлились. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских 3,72.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом. В Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Минске до 19 тепла и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Лето на дворе. По-моему, это главная новость, главный источник нашего счастья. И вот этот месяц, как хорошая книга, наполовину уже прочитан. Лето уже и в июле нас застало, кого-то врасплох, а кто-то наслаждается тем, что еще впереди столько всего интересного, да, как хорошая книга, что мы знаем, и сейчас интересно, и развязка будет хорошая, но все точно в наших руках, это факт. Нужно обязательно и план какой-то составить, и ему постараться следовать, но еще сегодня, 7 июля, в 13:13 по местному времени кто-то обязательно загадает желание, потому что зеркальные числа, да, обратите внимание на часы, они как маленький такой портал в мечту нам откроют. Обратите внимание, когда вот уже скоро, через минутку, будет то самое мгновение. Я хочу, чтобы мы вместе с вами загадали желание, закрыли глаза и представили, чего нам не хватает для счастья. И это почему-то работает как амулет, правда? Давайте ощутим то самое чувство полета. Пускай ветерок приятный сегодня поиграет нашими волосами. Пускай приветы нужные нас обязательно найдут. И, кстати, вы тоже можете передать привет через душевное радио. Пишите в наш телеграм-чат. Кстати, вот уже можно загадывать желания.

0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Сегодня не просто летний вторник. Сегодня день, когда можно смело оторваться от земли. Но не только потому, что лето, потому что легкости какой-то не хватает, может быть, ну, в мыслях, да? Представляете, в этот день, в 1887 году родился... Что ж, вы думаете, художник, который никаких гравитационных законов не признавал. У него все на картинах... летали. Как вы думаете, что это за художник? Можете написать в телеграм-чат душевного радио. Все у него летали. И коровы летали, и влюбленные парили, и скрипачи на крышах то ли сидели, то ли лежали, то ли тоже над ними немножко левитировали. Все может быть, да. Ну, конечно же, это Марк Шагал. Ну, естественно. И появился он на свет 6 июля, но день рождения свой отмечал всегда 7 июля, хотя документы, да, документы он тоже все отрицал. Говорил, что родился между небом и землей. Вот такая привязочка у него была. И еще можно будет скоро увидеть одну из самых известных его работ в Художественном музее Витебска. Да, первый показ картины Марка Шагала над городом пройдет в день открытия Славянского базара 16 июля. Так что можно шедевр увидеть своими собственными глазами. Ну и... Что еще говорил Шагал? Что в нашей жизни есть одна единственная краска, придающая смысл жизни, искусству и вообще всему, что нас окружает. И эта краска – любви. Как хорошо он сформулировал, да? Мне кажется, что он прав. И именно поэтому сегодня я с особым теплом жду ваши приветы. Передавайте воздушные поцелуи, летящие своим людям. Тем, кто рядом, тем, кто далеко. Но мы до каждого дотянемся в эфире. Пишите в телеграм-чат душевного радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А почему мы хотим встретиться скорее с теми, кто не безразличен, идти навстречу, да, несмотря даже по сторонам, но желательно не в далеком будущем, когда дети вырастут, а тело покроется морщинами, а все-таки быстрее. Ну, потому что сладок вкус предвкушения, как тот самый лис из «Маленького принца», который заранее уже начинал чувствовать счастье, так и мы тоже, когда ждем что-то приятное, что должно случиться в будущем, уже заранее начинаем сиять и как лампочка разгораться все ярче, ярче, ярче. И своим счастьем у окружающих тоже немножко заражаем. Наверное, сейчас в коллективе у Николая, он, правда, не написал, где работает, но то же самое. Можно наблюдать, как Николай превращается в какую-то лампочку, потому что ждет вечера, пишет, что сегодня он наконец-то разонлайнится с девушкой, с которой переписывался уже долгие-долгие месяцы. И вот так вот он решил рассказать о своем нетерпении, о том, какие чувства его захватывают через душевное радио. Передает большой привет Наталье. Наталье сейчас все такие: «Ой!» Ну, все, кто переписывался с Николаем, такие: «Ой, наверное, это обо мне». Ну, я чувствую, что гормон радости вот вам подарила, и Николай этому поспособствовал. Ну, и как будто на качелях с вами покатались тоже. Дух захватывает, потом хочется еще и еще. Ну, вот то самое ощущение приближающегося счастья. Сейчас Наталью Николая затапливает по полной. Ну, и в этих условиях откладывать встречу на потом какая-то большая ошибка, правда? Хочется здесь и сейчас все сразу получить. И чтобы человек понравился, чтобы вот это общение зря не было зря. Я, конечно, миновала этот этап развития отношений, потому что с мужем мы не переписывались, мы были давно знакомы с детства. Ну, а кто-то, да, в соцсетях ищет и находит. У меня очень много примеров в окружении, где люди искали и находили свою любовь в просторах интернета. Поэтому надеюсь, что этот контакт был не случайным. И да, и у вас будет счастливое продолжение истории и через много-много лет. Удачи вам, Николай! Удачи вам, Наталья. Ну и вы тоже пишите, кому сегодня приветы будем передавать. Телеграм-чат, Инстаграм Душевного радио открыты и ждут ваших сообщений. И я тоже.
0: Если отпуск, то все включено. Если радио, то Душевное.
2: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на Душевном радио.

0: Недушный день.
1: Никакого обмана, на часах уже почти 14.00. Это значит, время приветов обеденных подходит к концу, но еще для некоторых сообщений время, конечно же, есть. Привет от Натальи, доченьки Олечки. Пришел в ТГ-чате без каких-то пояснений. Надеюсь, доченька сейчас услышит и улыбнется. Ну, а это ли нам не нужно было, правильно? Конечно же, это. В любой день приветы от мамы, дочери и в обратном тоже порядке. Я думаю, лишними не будут. Для улыбки, для поддержки в настроении они точно нужны. Ну и от Нины из Минска привет летит Оле. Тоже Оле, может быть, этой же, кто знает. Написала в Инстаграм нам, что Оля, подруга, сейчас находится в командировке в Гродно. А Нина пишет, что купила для тебя, Оля, твои любимые огромные зефирки со вкусом груши и сыра. И сыра с плесенью. Я такие еще не пробовала, но, наверное, это очень вкусно. Уже представила, как оно. Представила и уже полный рот следует. Ну, конечно, потому что вкусно звучит. Если не вернешься до вечера, съем сама, пишет Нина. Все, я думаю, что Ольга уже ждет свой десерт и успеет к вам напоболтать и насесть что-нибудь вкусненькое. Ну и Сергей просит передать своей коллеге Ирине, тоже директ написал душевного радио. Ирочка, ты забыла сегодня, перед тем, как уйти на обеденный перерыв, на столе свой телефон. Я его зарядил. Я его зарядил, да. И спрятал, чтоб никто не стащил. Подходи, забирай, пока я не ушел пить чай. Ну, Сергей, вы просто человек-легенда, да, какой-то. Ну и трогательный привет такой прилетел бабушке Валентине Петровне, которая сейчас слушает на кухне душевное радио и чаек свой пьет. Бабуля пишет, а кто написал? Тут ник так не разобрать. В общем, бабуля, которая Валентина Петровна, пишет, ваша внучка, что приедет к вам на выходных этих уже и привезет все, что написали ей. В общем, списки нужно составлять, правильно? Ну, думаю, нашим старшим родственникам не только нужно то, что в списке. Главное, наше внимание получить, правда? Ну, а завтра мы продолжим вниманием приветливым таким делиться с 12 до 14.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент провел совещание по развитию Могилевской области. Одной из тем стали предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горицкого и Чаловского районов. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Дрибинскому району быть, но нужно подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов нашей страны. Глава государства отметил, что в свое время ставил задачу создать в Дрибинском районе необходимую инфраструктуру и сделать ее не хуже, чем в других райцентрах. Она создана. Завтра в стране подорожает топливо на 1 копейку. Как сообщили в Белнефтехимии, литр 92-го бензина на заправках будет стоить 2 рубля 59 копеек. Дизеля и 95-го бензина 2 рубля 69 копеек. Литр 98-го будет стоить 2 рубля 91 копейку. 90-летний юбилей продолжает праздновать госавтоинспекция. Кульминацией торжественных мероприятий станет городской праздник на Октябрьской площади. Зрителей ждет централизованное уличное представление «90 лет сквозь время и километры». Впервые жители и гости столицы смогут увидеть летопись ГАИ в лицах и событиях. Также в программе будет демонстрация всего ретро-транспорта, который находился в распоряжении ГАИ, и показательные выступления сотрудников спецподразделения ДПС «Стрела МВД». Начало в 16:30. Плей-офф чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне в 1/8 финала Португалия уступила Испании 0-1, а Бельгия разгромила сборную США 4-1. В 7 вечера сегодня в 1/8 Аргентина встретится с Египтом, а в 23:00 Швейцария сыграет с Колумбией. Четвертьфинальные поединки начнутся в четверг. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 9 до плюс 16, а днем в Гродно плюс 14-16, в Бресте и Витебске 17-19, в Могилеве 18-20, в Гомеле 20-22 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброго дня!
3: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

0: Недушный день.
1: Вот он, вторник, уже вполне себе прочувствовали его. Кто-то уже начал новую жизнь, кто-то загадал желание во время купальской ночи и так напрыгался через костер, что этот жар ощущает всеми клеточками своего тела. Но главное, чтобы без ожогов обошлось. 15:10 на часах, и это не просто время, это официальный старт нашей послеобеденной движухи. Но ждет уже музыкальный квиз, ждет, когда мы к нему обратимся, в него заглянем, мы услышим, где я буду загадывать фрагменты песен, вы узнавать, кто исполняет. Все, конечно же, просто, но давайте тоже не усложнять вторник. Вот беремся за какое-то дело и так проверяем внутренне, есть силы на реализацию или может это немножечко подождать. Давайте себя не перенапрягать. Как вам такой советик? Лето, потому что за окном лето. Совершенно другой вайб. Это зимой мы могли работать, чтобы согреться, да, и особо заняться было нечем. Не гулять же в метель идти, правильно? А летом даже дождь какой-то особенный. Можете рассказать, что у вас сейчас за окном? Тепло, солнечно или дождливо, прохладно? Проверим, кто нас слушает. Пишите в телеграм-чат Душевного радио и оставайтесь на нашей волне.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. I'm a

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Начинаем прямо сейчас узнавать о себе что-то новенькое. И, правда, интересно, вот совпадет ли мое музыкальное настроение с вашим, насколько мы будем близки, дружны своими плейлистами. Да, может быть, и очень даже дружны, это скоро и узнаем. Но впереди у нас три композиции, все по стандарту. Я ставлю отрывки песен, где-то там больше 10 секунд, где-то меньше, где-то вообще будет 3, но очень узнаваемая мелодия, поэтому дольше задерживать на ней внимание даже как-то неловко, потому что узнаете точно с первых нот. Ну и сегодня у нас приз тоже фантастический. 10 промокодов на сайт сливки.бай. Самые выгодные приложения, предложения для победителя. Победителем будет тот, кто первым пришлет правильный ответ обозначит, в общем, тех, кто исполняет эти произведения у нас в Телеграм-чате. Одним сообщением вот так вот трех артистов. Раз, два, три. В любой последовательности. Главное, чтобы, как я уже заговариваться начинаю, даже не знаю, волнуюсь, наверное. Почему мне волноваться? Это, наверное, взаимное удовольствие у нас с вами должно быть от игры, поэтому давайте уже узнаем, что же я подготовила. Ну что, делаем громче?
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: уже можно писать ваши варианты. Узнали кого-то, сразу же в телеграм-чат отправляете. Вдруг ответ ваш будет правильным. Три композиции вы услышали, и, как обещала, что-то было подольше, чтобы вспомнить наверняка. А что-то буквально так промелькнуло, но уже вот на языке вертится правильный ответ. Давайте посмотрим, что вы нам присылаете, какие есть варианты. А вариантов, кстати, очень много. Итак, хорошо, я, наверное, уже даже готова. Да, так, а почему пропал первый ответ? Вы, наверное, не нажали кнопочку подтвердить, что не робот. Ну, к сожалению, тоже такое бывает. Был первый ответ, я его зафиксировала. Но, к сожалению, не помню, кто его прислал. Ладно, у нас много ответов впереди. У нас есть маленькое такое, очень легкое правило для игры. Да, для игры нужно обязательно, когда вы впервые только присоединяетесь к нашему душевному чату, нажать, что вы не робот, подтвердить свою человечность. Вот и все. Ну что, давайте проверять ответы. Это была Бонни Тайлер или же Гейнер Хопкинс, британская певица. Сейчас мы слышали Леру Москву. Никаких правил по графике. Что мы слишком разные. Ну и как же не узнать? Буквально с 3 секунд вы узнали французский диско-дуэт «Оттаван». Мне очень хочется поаплодировать всем участникам, кто решил написать в телеграм-чат ответы, кто просто сыграл вот так вот коллективом, отвлекся от работы. Это главное. Нужно немножечко развеяться иногда, правда? Так, первый правильный ответ. Ага. Какой же у нас первый правильный ответ? Тайлер была, Москва была. А третью композицию тут уже нужно немножечко было отгадать. От Ирины первый правильный ответ пришел. Мы вас поздравляем, Ирина! Да, последняя группа была «Оттаван». Но Татьяна тоже была близка к правильному ответу. Ирина, именно вам достаются 10 промокодов на сайт сливки.бай. Там самые выгодные предложения. И что-то для дачи найдете, и для рыбалки, и что-то, чтобы за собой поухаживать, и продукты какие-то вкусные, самые вкусные шашлычки и суши. В общем, я расскажу вам за кадром, как забрать подарок.
1: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Напоминаю, несмотря на погоду, июль – это время легких платьев, соломенных шляп, красивых закатов и прекрасных лун. Романтикой пропитана каждый вечер у людей, которые хорошо проводят время, гуляют, не обращают внимания на комаров. И в этом месяце будет не просто полнолуние у нас с вами. Уже сколько этих полных лун мы видели. В этом месяце будет оленья луна. Ха-ха. Ну да, именно так называют июльское полнолуние в народе, потому что, конечно же, все у нас привязано к действительности. У оленей начинают расти новые рога в это время. То есть старые они сбрасывают. И, видимо, чтобы виднее было, куда они их сбрасывают, вот на ней появляется полная луна, и так мы ее называем. Какие еще, вы знаете, необычные названия полных лун? Ну, наверняка как-то обращали. Кровавая есть луна. Вот оленья мы теперь знаем. Клубничная луна, я тоже такое слышала. Можете мне в телеграм-чат написать название луна и, может, поясните. Вот просто будет даже интересно посмотреть на то, как богат наш с вами, да, наши с вами прогулки, как обогатятся. Не только будем знать название созвездий, но еще и луну можно как-нибудь красиво. Все собираю в телеграм-чате. Вот до конца этого часа мы с вами должны успеть. Но июль такой жаркий, загадочный, полнолунный, немножко теплый. Надеюсь, скоро к нам вернется. Но на этой неделе нужно немного потерпеть. Дожди, дожди,

0: Недушный день.
1: Ты, наверное, иначе захотелось побыть на Луну, но, может, еще от любознательности стало интересно, какие они вообще кругленькие бывают. И оказывается, называть Луну как-то, когда-то захотели индейцы Северной Америки. Они первые давали имя каждому полнолунию, чтобы как-то отслеживать смену сезонов. И вот время прошло, и некоторые названия уже мы употребляем спустя много-много лет, но какие-то тоже напридумывали, и тоже их как-то прекрасно вписываем в целый год. 12 названий Луны уже все перечислять не буду, но вот, например, «Снежное феврале» в честь цветения диких флоксов розовая, потом «Луна осетра» в августе, «Охотничья» в октябре, да, мы все это слышали. Но сегодня у нас не полнолуние, сегодня у нас убывающая Луна. Значит, она уменьшается, становится тоньше, готовится к новолунию 14 июля. Оно будет уже очень-очень скоро, ровно через 7 дней. И в астрономии говорят, что в это время, вот сегодня и всю эту неделю до новолуния, нужно завершать дела, рефлексировать и прощаться с тем, что не нужно, что надоело. Как будто природа, да, сама нам с вами шепчет: закончи старое, освободи место для нового. И это, кстати, очень символично, потому что на сегодня я уже с вами прощаюсь. До завтра. Завтра вновь встретимся с новыми силами, с новыми историями и новым настроением. С вами была Ольга Шебека. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Вместо агрохолдинга «Купаловское управление делами президента» появится несколько самостоятельных сельхозорганизаций. Такое решение принято по итогам совещания Александра Лукашенко по развитию Могилевской области. Об этом сообщил губернатор региона Анатолий Сайченко. Как передает Белта, хозяйства будут существовать, работать и развиваться в тех границах, которые есть. Холдинга как такового не будет. Будут отдельно взятые самостоятельные хозяйства со своим руководителем, штатом, территорией и расчетным счетом. Капитальный ремонт пострадавшего от пожара дома на улице Ленина в столице начнут в следующем году. В этом году разработают проектную документацию. Сейчас строители занимаются исключительно аварийно-восстановительными работами. Окончательно освобождают подкровельное пространство от утеплителя, сгоревших и поврежденных конструкций, чтобы максимально оперативно приступить к возведению постоянной крыши. Занятость молодежи в первом полугодии выросла по сравнению с таким же отрезком прошлого года на 13%. За январь и июнь трудоустроили 36 тысяч молодых людей. Только в июне на работу вышли более 20 тысяч студентов и школьников. В Минтруда и соцзащиты отметили, сейчас в базе данных государственной службы занятости много предложений для молодых людей. Душевный фестиваль и грандиозные музыкальные события снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танцы, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. К новостям компании государственные учреждения Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации с сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер, ночью от плюс 9 до плюс 16, а днем в Гродно плюс 14-16, в Бресте и Витебске 17-19, в Могилеве 18-20, в Гомеле 20-22 тепла, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Второй фестиваль встречать с молодыми людьми. И мне интересно находиться в этой компании. И можно сказать, что расслабляюсь и очень люблю находиться в веселой компании.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свои.

0: Фордмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Агропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан ставят перед собой серьезные цели по развитию двустороннего сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на встрече с вице-премьером Узбекистана Джамшидом Хаджаевым. Как сообщает Белта, встреча проходит накануне знакового события для двусторонних отношений – официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Завтра пройдет пленарное заседание третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. Также будет дан старт проведению Дней культуры Узбекистана в Беларуси. Готов к подписанию пакет документов. К 2030 году страны должны достичь товарооборота в 2 миллиарда долларов. Особое внимание промышленной кооперации, развитию сотрудничества в сельском хозяйстве, реализации новых инвестпроектов с участием узбекского капитала. В Минске завтра пройдет единый день депутата. С 8 утра до 8 вечера минчане смогут прийти на прием к депутатам горсовета. Приемы будут проводить во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане могут в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. С начала купального сезона в стране сотрудники освод спасли более 100 человек. Число погибших по сравнению с прошлым годом снизилось более чем на 20%. Все благодаря совместной работе освод, МЧС, ОМОН. Рейды проводят регулярно. К слову, среди пострадавших чаще всего оказываются дети, оставшиеся без присмотра взрослых, и люди в состоянии алкогольного опьянения. Более 100 объектов торговли и общественного питания будут обслуживать гостей-участников 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В основном они будут сконцентрированы в центре Витебска, поближе к концертным площадкам «Славянского базара». В этом году 29 кафе и ресторанов откликнулись на идею создать уникальный фестивальный сет. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 9 до плюс 16, а днем в Гродно плюс 14-16, в Бресте и Витебске 17-19, в Могилеве 18-20, в Гомеле 20-22 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
2: Заканчиваете дела? Пора в путь.
0: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
2: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

0: Реклама.
1: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением в состоянии инструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель групп биомедпрепараты.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Газой.
1: Вперед.
0: Газой.
1: Я сажусь в такси, открываю окно. Легкий ветер мое обдувает лицо. Путь, дорога, шоссе. Я знаю все, а сколько улиц, домов, переулков еще.

0: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.
4: Проверенное лучшее твое. Музыкальное топливо от компании «Лук».

шаблоны, танцуй, танцуй. Топ-шлёп, топ-шлёп, танцы, молодцы, стальные.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый вечер. На 6300 целевых мест в вузах подано около 9100 заявлений абитуриентов. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. В вузах для целевиков сейчас проходят внутренние вступительные испытания. Как сообщает Белта, 12 июля начнется основной этап вступительной кампании. Прием документов у абитуриентов, поступающих на общих основаниях. Экономика и востребованные специальности инженерного, медицинского, педагогического и аграрного профилей. 21 региональный вуз уже зачислил в ряды первокурсников 367 победителей университетских олимпиад. Средний балл аттестата у них составляет больше 9 баллов. Нужно ли декларировать велосипеды при выезде и въезде из Беларуси, рассказали в Госпогранкомитете. При вывозе из Беларуси трех велосипедов, используемых в личных целях, оформлять таможенную декларацию не обязательно. Однако при ввозе велосипедов обратно при отсутствии подтверждающих документов о покупке или производстве в Беларуси, на выезде нужно воспользоваться красным коридором и заполнить пассажирскую таможенную декларацию на вывозимые товары. При возвращении в страну можно пройти как по зеленому, так и по красному коридору. Главное – предъявить таможенному сотруднику ранее оформленные декларации и сами велосипеды. Строители завершают реконструкцию здания обсерватории Минского планетария. Усилили конструкции, выполнили отделку, заменили сети, смонтировали витражи и установили купол. В ближайшее время привезут специальное стекло для ограждения винтовой лестницы. Купол, изготовлен в Москве, будет вращаться на 360 градусов. Он оснащен раскрывающимися створками. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций, и в Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт и дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович, тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. Ночью от плюс 9 до плюс 16. А днем в Гродно плюс 14-16, в Бресте и Витебске 17-19, в Могилеве 18-20, в Гомеле 20-22 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением в ознакомительной инструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в 3-4 месяца беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Синькевич, добрый вечер. Президент провел совещание по развитию Могилевской области. Одной из тем стали предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций Могилевского, Горицкого и Чайовского районов. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Дрибинскому району быть, но нужно подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов нашей страны. Глава государства отметил, что в свое время ставил задачу создать в Дрибинском районе необходимую инфраструктуру и сделать ее не хуже, чем в других райцентрах. Она создана. В стране начала работу электронная очередь для подачи документов приемной комиссии вузов. Абитуриенты через личный кабинет участника ЦТЦ на сайте Республиканского института контроля знаний могут забронировать дату и время подачи документов. Эта возможность будет доступна для ребят, которые прошли ЦЭЦТ в этом и в прошлом году. Пошаговая инструкция для абитуриентов размещена на сайте Министерства образования ИРИКС. Президентский спортивный клуб запустил новый республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Чтобы укреплять здоровье, оставаться в тонусе и сохранять бодрость духа, не нужны сверхусилия или специальная подготовка. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте shagaybel.by и создать личный кабинет, подписаться на аккаунты sportclub.by и shagay.bel. Важные условия – собрать 1 000 000 шагов к 31 октября. Главный приз – сертификат на путешествие номиналом 15 тысяч рублей. Более подробная информация в сети. Плей-офф чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне в 1/8 финала Португалия уступила Испании 0-1, а Бельгия разгромила сборную США со счетом 4-1. В эти минуты в 1/8 Аргентина встречается с Египтом, а в 23:00 Швейцария сыграет с Колумбией. Четвертьфинальные поединки начнутся в четверг. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. Ночью от плюс 9 до плюс 16, а днем в Гродно плюс 14-16, в Бресте и Витебске 17-19, в Могилеве 18-20, в Гомеле 20-22 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и сны. А жить представить это просто невозможные мечты.

0: Реклама.
1: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Ленточка, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Авторадио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцы.

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к вам.

Радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.